Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 67 880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и «Светы». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад главной песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Ялуторовск входит в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Гончарок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. АвтоВАЗ раскрыл, сколько проживут новые моторы 1,6 и 1,8 литра. Так, по словам создателей, минимальный ресурс двигателей нового поколения 220 тысяч километров. Эта цифра справедлива для всех трех новых моторов, но только если соблюдать регламент технического обслуживания. При этом на практике попадаются машины, которые без капремонта проходили 400 и 450 тысяч километров. Россиянам напомнили, что можно по закону забирать из отеля при выселении. По словам экспертов, забрать можно то, что представлено как индивидуальный расходный материал, комплимент или сувенир. К ним относятся мини-флаконы шампуня, гели для душа, одноразовая зубная щетка и паста, расческа. Все, что предназначено для многократного использования отелем, нужно оставить. Сборная России третий год подряд стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по искусственному интеллекту среди старшеклассников в Казахстане. Наши школьники завоевали 8 медалей, 7 золотых и 1 бронзовую. Россияне массово устремились в Шанхай. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Первое упоминание об Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия стала лидером по росту турпотока в Шанхай. За первое полугодие город посетили 355 тысяч наших туристов. Это на 132% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спецпредставитель президента России Борис Титов заявил, что Китай может выйти на первое-второе место среди самых популярных зарубежных направлений для россиян, если двусторонний безвизовый режим будет продлен и далее. С 1 сентября российские школы перейдут на обновленные образовательные программы. Изменения затронут содержание учебных предметов и внеурочных занятий. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов. Изменения направлены на укрепление единого образовательного пространства. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил учредить госнаграду за воспитание детей для отцов, которые воспитали троих и более детей. По его словам, такая награда должна появиться по аналогии со званием «Мать-героиня», чтобы укрепить институт отцовства. Эксперты назвали топ-5 направлений для путешествий по России этим летом. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Паралимпийский союз по согласованию с Международной федерацией гимнастики. Спортсменки примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Для наших гимнасток этот турнир станет первым чемпионатом мира за 5 лет. 3 200 000 заявлений подали абитуриенты в учреждения среднего профессионального образования. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Это примерно на 500 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для студентов предусмотрено 880 тысяч бюджетных мест. При этом более половины из них выделены на технические профессии и специальности. Аналитики сервиса OneToTrip назвали топ-5 направлений для путешествий по России этим летом. В список вошли Адлер, Анапа, Сочи, Витязева и Голубая бухта в Краснодарском крае. Так, средняя продолжительность проживания на отечественных курортах выросла до 4,5 дней. В прошлом году этот показатель составлял 3,3 дня. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
7: Ну вот.
6: Давай сделаем крутой праздник.
7: А как?
6: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд «Алёша» на спасение жизни ребенка.
7: А подарки для школьников будут?
6: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
2: В городе Арзамас насчитывается 36 церквей и 4 монастыря.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы Иванушки International. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Ой, здравствуйте. Как Егор Крид сочинил один из главных современных свадебных хитов. «Невеста» — третий сингл и 9-й трек с дебютного студийного альбома Егора Крида под названием «Холостяк». Альбом был выпущен популярным лейблом Black Star в 2015-м. Песня сходу взлетела на верхние строчки всех основных музыкальных чартов страны. Интересно знать, одним из авторов текста является

0: Клинская земля – родина стеклянных елочных игрушек России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,5.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Еда с чужой тарелки действительно оказалась вкуснее. Об этом уверенно заявили российские ученые. Уверен, многим знакома ситуация. Вы сидите в кафе, а ваша вторая половинка тянется

0: очень полезная передача. Реклама.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Шоу-репортер родных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, знакомьтесь. Калинник – торт из Рязанской области, который стал настоящим гастрономическим брендом региона. Калинник – десерт, в котором переплелись традиции прошлого и технологии современности. Три вида муки, начинка из калинового джема с легкой горчинкой и сладкая глазурь из белого шоколада и сгущенного молока. Звучит, но очень вкусно. Этот десерт ведет историю от традиционного пирога. Рецепты с начинкой из калины были известны еще в семьях прабабушек, нынешних жителей Рязанской области. Название, как вы догадались, происходит от начинки, которую часто дополняли сушеными яблоками. А сам пирог выпекался в капустном листе несколько часов. Это придавало ему неповторимый аромат. Современные рязанские кондитеры сохранили идею этого традиционного пирога, но сильно усовершенствовали рецепт. Сегодня калинник готовят из ржаной, пшеничной и даже черемуховой муки. Для начинки используют джем, а сам пирог покрывают разноцветной глазурью. И сегодня старинный пирог, по сути, превратился в современный вкусный торт.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если в 90-е нулевые молодежь вела в лексикон слово «прикалываться», то есть «шутить», то сегодня так уже почти не говорят. Итак, знакомьтесь, новое слово «рофлить». В зависимости от контекста оно может означать просто смеяться над ситуацией или мемами, подшучивать над кем-то, не зло разыгрывать или делать вид, что что-то происходит, чтобы обмануть или развлечь. А произошло слово от английской аббревиатуры «рофл», которая означает «катаюсь по полу от смеха». Появилась она еще в 80-х годах в ранних интернет-сообществах, как способ выразить сильный смех. Ну а в русский язык пришло 10-15 лет назад. Изначально слово использовалось в письменной форме «рофл», но со временем трансформировалось в глагол «рофлить». Сегодня слово чаще используют в разговорах между подростками и молодыми людьми в интернете, мессенджерах и онлайн-играх. Оно придает высказыванию легкий неформальный оттенок и показывает, что человек относится к ситуации несерьезно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед. Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Популярные стриминговые сервисы начали отключать рекомендации и подавлять алгоритмы музыки нейросетевых артистов. Дима Билан решил повторить свой стадионный концерт летом следующего года. 80-летие Фредди Меркьюри решили отметить в Петербурге и Москве. Ленинградскую область поставили на первое место в списке регионов, где больше всего любят хип-хоп. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем горячий августовский привет. Еще пару недель лета в запасе, но и музыкальные новинки у нас, которые могут стать хитами 2026 года. Денис Майданов и Татьяна Буланова. «Москва, Санкт-Петербург».
3: «Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи».
2: Юлиана Караулова, «Самолеты». Хабиб, «Моя малышка».
4: Эй, моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, папочка.
2: Если какая-то из песен понравилась, ставьте ей лайк в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Подробности ищите в нашем канале в мессенджере «Макс». По нику «Радио РД» в поиске или через строку браузера max.ru/radio-rd. В нашем канале еженедельно публикуются полезные новости, появляются занимательные рубрики и, конечно же, раз в неделю итоги национального хит-парада главной песни большой страны. Вот этим самым итогом ближайшие минуты давайте и уделим. Татьяна Куртукова, «Не спеши», в десятке «Радио родных дорог».
0: Десятое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Медиаперсонаж Юрий Лоза продолжает зарабатывать славу скорее скандалист, чем музыкант. И в одном из недавних интервью он заявил, что жителям планеты Земля не нужно опасаться прилета инопланетян, так как тех попросту не существует. Наш герой уверен, что если бы они и были, они не смогли бы прорваться на нашу планету из-за специального защитного купола вокруг нее. Более того, космос, говорит, вообще не существует, а все теории вокруг этого тайно профинансированы. Кем именно профинансированы эти теории и в каких объемах, он не уточняет, но уверяет, что все фото и видео – это просто фейки. Кроме того, Юрий Лоза усомнился в полетах ракет, выразив убеждение, что они никогда не покидают пределов земной поверхности, а летят просто вдоль нее. В общем, космос, говорит, никакого нет. Интересно, существует ли сам Юрий Лоза или его тоже ради смех кто-то выдумал. Юмористическую страничку продолжают Антон Самойлов и Шура с хитом «Белая стрекоза любви» в десятке радио родных дорог.

0: Новые песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: 80-летие легендарного музыканта Фредди Меркьюри решили отметить в России. Шоу, посвященное культовому артисту, покажут 4 сентября в Петербурге и 5 сентября в Москве. В исполнении трибют коллектива One Vision Band прозвучат хиты «Богемская рапсодия», «We Will Rock You», «Радио Гага», «Under Pressure», «We Are The Champions», «The Show Must Go On» и другие золотые хиты Фредди Меркьюри и группы Queen. Организаторы обещают атмосферу стадионных выступлений. Это, говорят, будет шоу с живым рок-звучанием, масштабной пиротехникой, уникальной сценой, световыми и визуальными эффектами, костюмами и хором с симфоническим оркестром. В общем, пока твой день рождения отмечает кто-то еще, считай, жизнь твоя продолжается. «Будем жить» — так называется хит группы «Градусы» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о легендах российской эстрады и их легендарных концертах. Чуть больше двух недель осталось до сентября, и наверняка еще не все устали от мема про 3 сентября. Во всяком случае, Михаил Шуфутинский точно не устал, поэтому в очередной раз он перевернет календарь 3 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Помимо главного хита, артист обещает исполнить старые и новые песни. И даже 4 сентября артист снова выйдет на ту же сцену с той же программой, поскольку желающих попасть на его концерт оказалось гораздо больше, чем билетов. И еще одна легенда эстрады планирует порадовать публику своими песнями. Пишут, что бард Олег Митяев решил отметить 71-летие в конце февраля 27 года большим концертом в одном из залов столицы. Будут старые и новые песни, презентация новой книги и традиционные ответы на вопросы из зала. Ждем подобных шоу от другого мэтра эстрады Игоря Саруханова, ведь его песни знают и любят не только взрослые, но и молодежь. Вот пример: певица Кая «Желаю тебе» в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Баста и Эминем стали самыми популярными рэперами у россиян. Такие данные привел на неделе музыкальный сервис «Кионмузыка». Оказывается, 11 августа в мире отмечали день хип-хопа, и менеджеры стриминговых сервисов мимо такой даты пройти не могли. Самым популярным русскоязычным рэпером по итогам исследования стал Баста. Второе место занял Гуф, третье – Айсгергерт, в первую пятерку также вошли Макан и Джакон. Среди иностранных рэперов заметным отрывом лидирует Эминем, на втором месте оказался 50 Cent, за ним Кэнни Уэст, и далее следует Тупак Шакур и Снуп Дог. Аналитики отметили, что самые преданные поклонники русского рэпа живут в Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях, а также Краснодарском крае и Самарской области. И иностранный рэп тоже больше всего любят в Ленинградской области. Далее на втором месте Дагестан, на третьем Московская область, за ними следует Краснодарский край и Удмуртия. Но давайте вернемся к более простым и популярным жанрам. Новые самоцветы, танцы на воде в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Чуть только утих скандал с недовольством сотен людей высокой сцены артиста на концерте Димы Билана в столичном ВТБ-арене, как сам он решил продемонстрировать то, ради чего все это неудобство задумывалось, а именно телеверсию концерта. Ее покажут 21 августа на одном из российских телеканалов, чтобы погасить все претензии присутствовавших и отрекламировать подготовку следующего юбилейного шоу, которое по планам пройдет 26 июня 2027 года на столичном стадионе «Лужники». Дим Билан покажет программу под названием «45» и обещает, что будущее шоу снова объединит масштабную сценографию, современные мультимедийные световые решения и так далее и тому подобное по тому же списку. В общем, стадион концертов Димы Билана мы увидим еще много. Места хватит всем. Нашу музыкальную программу продолжает песня «Таня, не плачь» группа «Бис» в десятке радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
5: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярных артистах и о популярных местах отдыха популярных артистов. Певец Сергей Лазарев решил немного погасить новости о покупке квартиры в Майами и торжественно отправился на отдых в Грецию, где поселился в одном из самых дорогих отелей. Стоимость проживания в нем составляет 450 тысяч рублей за сутки, и певец планирует остаться там на недельку, поскольку говорит, что до января у него больше не получится поехать ни в какой отпуск, мол, слишком много работы осенью и зимой. Это, вероятно, и съемки, и корпоративы, ну и, как минимум, большой концерт к 50-летию его коллеги и товарища Николая Баскова, который пройдет в середине октября в одном из концертных залов Подмосковья. Ну а пока суть до дела, дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End» в десятке радио родных дорог.
1: Четвертое место.

есть, говорит, была, как-то ляпнул я звезда, но сразу понял, что звезды только на небе. Мне, говорит, до сих пор стыдно за те слова. На мой взгляд, говорит, у нас в стране была одна настоящая звезда, актриса Любовь Орлова и максимально приближенная к ней актриса и певица Людмила Гурченко. Еще, говорит, вспоминаю своего друга Вахтанга Кикабидзе, который любил говорить: «Саша, у нас вообще нет звезд в стране, у нас только звездуны и звездуньи». Тем продолжает певица Зара и участник шоу «Голос» Виктор Чапаев. Песня «Быть счастливым» в десятке радио «Родных дорог». Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Культовый андеграунд продолжает выходить из подполья и покорять современные хит-парады и концертные залы. Многое, что раньше было запрещено, сегодня разрешено. Центральная пресса пишет, что в октябре в столице снова прозвучат песни группы «Король и Шут» с симфоническим оркестром. За 3 года симфоническая панк-сказка «Король и Шут» прогремела в 2 странах и 7 городах. 33 концерта собрали 220 тысяч зрителей. И в этом году шоу в России можно будет увидеть только в Москве и Санкт-Петербурге. Хиты легендарной группы в исполнении более 100 виртуозных музыкантов оркестра «Империал» в костюмах персонажей из песен группы «Король и Шут» отправят зрителей в 2-часовое путешествие по фантастическим мирам группы «Король и Шут», сообщает пресса. Возможно, что-то подобное лет через 20 посвятят и группе «Добро», а пока сами они путешествуют по своим мирам и без симфонического оркестра. И хит «Море, привет» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Похоже, заканчивается история популярности песен, созданных с помощью нейросетей. Мировые стриминговые сервисы один за другим начинают распознавать и маркировать искусственно сгенерированный контент и подавлять алгоритмы продвижения этих песен. Мировой стриминговый лидер Spotify на днях объявил, что платформа с сентября начнет помечать профили ИИ-исполнителей соответствующим значком и перестанет включать музыку этих проектов в рекомендации, если пользователь не подписался на них сам, поскольку сервис ориентирован на продвижение музыки реальных исполнителей, которые строят свою настоящую музыкальную карьеру. В общем, не все так плохо в будущем, как могло бы быть, и вполне в тему хит группы Philatificeras «Среди счастливых людей». Сегодня эта композиция на первой строчке национальной десятки главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся и далее в нашем эфире «Только хиты».
1: Первое место.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

Так Егор Крид сочинил один из главных современных свадебных хитов «Невеста». Третий сингл и 9-й трек с дебютного студийного альбома Егора Крида под названием «Холостяк». Альбом был выпущен популярным лейблом Black Star в 2015-м. Песня сходу взлетела на верхние строчки всех основных музыкальных чартов страны. Интересно знать, одним из авторов текста является сын.

0: Занятно, что успех песни закрепило яркое музыкальное видео. Режиссером клипа выступил Алексей Куприянов, а в главных ролях снимались сам Крид и Анастасия Михайлюта, победительница конкурса «Юная краса России 2014». В итоге песня стала одним из главных хитов 2015-го, а клип собрал почти 100 миллионов просмотров и закрепил Крида в списке главных кумиров молодежи. И пусть сегодня песня не так часто ротируется на радио, зато свадебные торжества по всей России редко обходятся без нее.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Собираясь на зимнюю прогулку, жители города Псков берут с собой деянки, вязаные варежки.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю, я соскучилась, любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.

0: Лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Александра Айвазова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка Луна».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Еда с чужой тарелки действительно оказалась вкуснее. Об этом уверенно заявили российские ученые. Уверен, многим знакома ситуация. Вы сидите в кафе, а ваша вторая половинка тянется за картошкой фри в вашей тарелке. Теперь у этого загадочного феномена есть четкое объяснение. Российские ученые экспериментально подтвердили, что чужая еда на самом деле кажется нам вкуснее. Специалисты из Российской медицинской академии провели исследования и доказали, что еда, которая добыта запретным способом, влияет на повышение вкусовых ощущений. За основу эксперимента ученые взяли утверждение, что запрещенные объекты приобретают особую ценность. Также доказано, что легкое чувство вины усиливает наше удовольствие. После проведения эксперимента специалисты подтвердили, наслаждение при незаконном употреблении еды возрастало за счет определенных психоэмоциональных механизмов, а также то, что чувство вины усиливало вкусовые ощущения.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
4: По некоторым источникам, название города Выборг значит «Святая крепость».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: Вася, блин!
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, знакомьтесь. Калинник – торт из Рязанской области, который стал настоящим гастрономическим брендом региона. Калинник – десерт, в котором переплелись традиции прошлого и технологии современности. Три вида муки, начинка из калинового джема с легкой горчинкой и сладкая глазурь из белого шоколада и сгущенного молока. Звучит, но очень вкусно. Этот десерт ведет историю от традиционного пирога. Рецепты с начинкой из калины были известны еще в семьях прабабушек, нынешних жителей Рязанской области. Название, как вы догадались, происходит от начинки, которую часто дополняли сушеными яблоками. А сам пирог выпекался в капустном листе несколько часов. Это придавало ему неповторимый аромат. Современные рязанские кондитеры сохранили идею этого традиционного пирога, но сильно усовершенствовали рецепт. Сегодня калинник готовят из ржаной, пшеничной и даже черемуховой муки. Для начинки используют джем, а сам пирог покрывают разноцветной глазурью. И сегодня старинный пирог, по сути, превратился в современный вкусный торт.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: Город Волоколамск упоминается в американском фильме «Хеллбой».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 13». 1994 год.
1: Дмитрий Маликов. «Спой мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если в 90-е нулевые молодежь вела в лексикон слово «прикалываться», то есть «шутить», то сегодня так уже почти не говорят. Итак, знакомьтесь, новое слово «рофлить». В зависимости от контекста оно может означать просто смеяться над ситуацией или мемами, подшучивать над кем-то, не зло разыгрывать или делать вид, что что-то происходит, чтобы обмануть или развлечь. А произошло слово от английской аббревиатуры «рофл», которая означает «катаюсь по полу от смеха». Появилась она еще в 80-х годах в ранних интернет-сообществах как способ выразить сильный смех. Но в русский язык пришло 10-15 лет назад. Изначально слово использовалось в письменной форме «рофл», но со временем трансформировалось в глагол «рофлить». Сегодня слово чаще используют в разговорах между подростками и молодыми людьми в интернете, мессенджерах и онлайн-играх. Оно придает высказыванию легкий неформальный оттенок и показывает, что человек относится к ситуации несерьезно.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед». Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
5: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
2: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
3: Ну вот.
2: Давай сделаем крутой праздник.
3: А как?
2: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
3: А подарки для школьников будут?
2: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
4: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92.2.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова, «Императрица».

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родное».

0: танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных».

лето играем главные песни большой страны во все. Играем главные песни большой страны во

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: здесь отлично танцуем. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
1: Открывая двери без ключа.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Бесконечно танцуем. Всесоюзная вечеринка.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рылин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Стоп, а какой сегодня день? Скоро же 1 сентября.
4: Ну вот.
3: Давай сделаем крутой праздник.
4: А как?
3: Поучаствуем в акции «Дети вместо цветов». Подарим учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства направим в фонд Алёша на спасение жизни ребенка.
4: А подарки для школьников будут?
3: Конечно, для всего класса. Для этого оставьте заявку на сайте alyoshafond.ru или по телефону 416-32-63. 416-32-63. Код города 812.
5: Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94 и

0: весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: Железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Нюши в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В Ямальском на Дыме есть свой Дед Мороз. Ямал Ири.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Маршала и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы Иванушки Интернешнл. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зверева.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Иванушки Интернешнл». «Капелька света».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Еще до основания набережных Челнов здесь существовало поселение под названием Ярчеллы, что в переводе с татарского означает «красный берег».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.